0: монтаж. Чули? Климатици Марпет, новият хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково, улица Дунав 32, срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Марпет, Дунав 32.
1: Метроном.
2: Black Label.
3: Джото МС.
2: Джото МС.
3: The Master DJ.
2: МС.

0: Βάλε μια βότκα σκέτη βασικά.
1: Може ли каза нещо по-цивилизовано от рубриката Казина? Борлеска. Пиано бар ремикс версия. Кристина Агилера. От Молен Руш. Варияте версия. Майя. Пинк. Гъчи мама.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По метроном.
1: Метроном.
0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио.

0: Wanna be. Nice to meet ya. Nice to meet ya. Nice to meet ya. Nice to meet ya. Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио.